0: да еще банку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

первого в мире секс.

жизни нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 29.
2: 29.
0: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 4 часа утра.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 29 июня.
0: Июня.
5: В Москве 5 утра.

Проект Anon.fm – это анонимное межгородовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

прям в микрофон говорю. Я вот так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту. Записи.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня понедельник.
1: 29 июня.
2: В Москве 8 утра. Рабопроблемы

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Аноним.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 29.
4: 29
3: июня.
0: Июня.
5: Слушай, а сколько сейчас времени-то, не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
6: 9 утра в Москве.
5: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

0: Блять, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

numéro que vous avez demandé mis en service actuellement.

0: У вас такие перья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас рога такие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Радио Анонимус.

это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. 29-е.
1: 29-е.
0: Июня.
4: В Москве 11 часов.

Thank you.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
0: 29.
3: 29.
1: Июня. Июня.
4: А в Одессе 12 часов дня.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня понедельник.
1: 29.
2: 29.
3: Июня.
4: Июня.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Представь, если бы у тебя не было срки! Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор! Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно!
1: Радио, Анон ФМ!
0: Приступим!

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник, 29-е.
0: 29-е.
2: Июня. Июня.
4: 14-я година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня понедельник.
1: 29 июня.
2: Июня.
3: Передаем сигнал!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио Анон ФМ.
0: Приступим!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник. Понедельник.
1: 29.
2: 29 июня.
1: Июня.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

more than Italy to be amused.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: такое выражение «лови момент». Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

0: Сегодня понедельник.
1: 29-е.
2: 29-е.
3: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

Мы столько от себя отрываем, чтобы боль быстрее проходила, что к 30 годам просто заканчиваемся. И каждому новому человеку все меньше можем предложить. Но заставлять себя ничего не чувствовать, значит на самом деле ничего не чувствовать. Это так расточительно.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник. 29.
3: 29.
4: Июня.
5: В Москве 20 часов.

0: он тут такой крутой, тусэм, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают, оселятина. Просто очень крутое, тусэм.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня понедельник.
1: 29 июня.
2: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

0: Какова сейчас ситуация в Москве?
1: Пока все это очень неопределенно, но, значит, по последним сведениям, в Москву введены несколько силы 27-й мотопехотной бригады, которые продвигаются вероятно к Останкино.

0: а затем, развернувшись и осветив прожекторами собравшихся сторонников Белого дома, обстреляли толпу.
1: Так.
0: Свидетельство корреспонденты Интерфакса, собравшиеся, разбежались. О жертвах пока ничего не известно.
1: Хорошо, в чьих руках сейчас находится телецентр?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 29.
4: 29
3: июня.
2: Июня.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 29.
2: 29.
0: Июня.
1: Июня.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб. А то завтра не встанете.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 30.
1: 30 июня.
0: Июня.
4: В Москве полночь.

0: Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.
1: Чуточку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
2: Радио Алёт FM.
1: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: блядь, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

Oui.

0: чем ваш эфир?
1: Все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Хаблинг.

подробности. Такой-то бизнес, по большому счету, глубоко плевать.

улыбающиеся.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник. 30.
1: 30.
0: Июня.
1: Июня.
3: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

I won't be long until it works.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
1: 30-е.
3: 30 июня.
0: Июня.
4: В Москве 3 часа ночи.